0: Не все время фамилии, но я. Не пай. Не мой. Я этого не фас.
1: Rádio Lafões, a rádio do momento.